Здравствуйте, мои маленькие друзья! Сегодня я продолжу вам рассказывать библейскую историю. Стефана побивают камнями. Число верующих возрастало. Среди обратившихся были даже священники, принявшие благую весть. В Иерусалиме много говорили о Стефане, ибо он был исполнен верой и силой и совершал много чудес и знамений. Иудеи, прибывшие из других стран, встречались в синагоге, чтобы изучать Писание. Пришел туда и Стефан для проповеди Евангелия. Возник спор. Стефану возражали, доказывая, что Иисус не был Христом. Но Бог наделил Стефана такой мудростью, и его проповедь об Иисусе была столь убедительной, что у споривших с ним не нашлось слов для ответа. Руководители синагоги пришли в ярость, ибо Стефан говорил с великой мудростью, и они не могли возразить. Они подкупили людей, чтобы распространить в народе ложные обвинения против него. Куда бы ни шли эти люди, они везде говорили: «Мы своими ушами слышали, как Стефан говорит против Бога и против Моисея». Эти слухи многих огорчили, но нашлись люди, поверившие им. Когда же об этом узнали старейшины и книжники, они схватили Стефана и привели на суд в Синедрион. На этот суд позвали и лжесвидетелей. «Этот человек, — сказали они, — не перестает хулить храм и закон. Мы сами слышали, как он говорил, что Иисус из Назарета разрушит храм и переменит все наши обычаи, завещанные Моисеем». Пока лжесвидетели говорили, судьи внимательно следили за Стефаном. Лицо Стефана светилось, как у ангела, и все же суд над ним продолжался. Первосвященник повернулся к Стефану и спросил: «Правда ли все это?» Стефан встал и безбоязненно обратился ко всем собравшимся. Он пересказал всю историю народа, начиная с Авраама. Напомнил, как отцы их не соблюдали Божьих законов. Глаза их горели яростью, пока он говорил. Стефан понимал, что его жизнь в опасности, но он не боялся. Повернувшись к ним, он сказал: «Жестокие люди с глухим сердцем и ушами, вы всегда противитесь Духу Святому, как отцы ваши, так и вы. Они убивали пророков, возвещавших пришествие Христа, а вы предали и убили его самого», — закончил свою речь Стефан. Присутствующие пришли в ярость от того, что Стефан осмелился бросить им в лицо обвинение. Они начали угрожать ему, но Стефан не обращал на них внимания. Чтобы укрепить дух Стефана, Бог открыл ему в видении небо. Стефан взглянул вверх и воскликнул: «Вижу раскрывшиеся небеса и Сына Человеческого, стоящего по правую руку Бога!» С криками возмущения они затыкали уши, чтобы не слышать Стефана, и все ринулись на него. Его схватили и вывели за городские ворота. Лжесвидетели сняли с себя верхнюю одежду и сложили ее у ног молодого фарисея по имени Савл. Взяв с земли камни, они стали бросать их в Стефана. Но и тогда мужество не изменило Стефану. Он поднял глаза к небу и стал молиться: «Господи Иисусе, прими дух мой!» Град камней обрушился на него. Он упал на колени и воскликнул: «Господи, не вмени им греха сего!»
Еще через несколько мгновений его тело стало неподвижным. Стефан был первым человеком, убитым за проповедь об Иисусе. Друзья Стефана с благоговением погребли его истерзанное тело и с великой скорбью оплакали этого юношу, пожертвовавшего жизнью за проповедь Евангелия. С того времени в Иерусалиме начались жестокие гонения на всех последователей Иисуса. Особо ревностно преследовал их молодой фарисей по имени Савл. Выполняя поручение Синедриона, он разыскивал исповедующих Иисуса Христа и, будь то женщины или мужчины, заключал их под стражу. Все верующие, кроме апостолов, покинули Иерусалим и разошлись по разным городам и селам в надежде, что за пределами Иерусалима их жизни не будет угрожать опасность.

В городе Самаре, расположенном приблизительно в 45 километрах севернее Иерусалима, жил человек по имени Симон. Самаритяне считали Симона великим человеком. Он занимался колдовством и магией, а местные жители говорили, что этот человек обладает властью и силой от Бога. Но вот для проповеди Евангелия в Самарию пришел Филипп, один из семи апостолов, избранных для распределения средств нуждающимся. После гибели Стефана верующие из-за преследований рассеялись по стране, повсюду рассказывая об Иисусе Христе и распространяя новое учение. Филипп ходил по окрестным городам и селам и проповедовал. Самаритяне слушали проповеди Филиппа с живым интересом. Им еще ни разу не приходилось слышать об Иисусе Христе. Когда же они увидели, как Филипп именем Иисуса творит чудеса, их поразила огромная сила, которой наделил его Бог. Многие жители, мужчины и женщины, поверили в Иисуса Христа и были крещены. Узнав о Филиппе, Симон пришел посмотреть и послушать его. Он наблюдал за этим проповедником, прибывшим из Иерусалима, и видел, как исцеляются больные, хромые и одержимые злым духом. Симон знал, что ему не под силу совершать подобные чудеса. Он уверовал и был крещен. Будучи под сильным впечатлением от чудес Филиппа, Симон повсюду следовал за ним и надеялся научиться у него искусству творить чудеса. До апостолов, находившихся в Иерусалиме, дошла весть о том, что после проповедей Филиппа многие самаритяне уверовали в Христа как в Спасителя. Тогда апостолы послали на помощь Филиппу Петра и Иоанна. Прибыв в Самарию, апостолы разыскали Филиппа. Затем благословили новых верующих, и Дух Святой сошел на них. Симон был поражен. Ему захотелось обрести такую же силу, какой обладали Петр и Иоанн. А так как он привык покупать все, что ему хотелось, он принес апостолам деньги и сказал: «Дайте и мне власть сию, чтобы тот, на кого я возложу руки, получал Духа Святого». Петр был глубоко возмущен. Как мог человек придумать такое? Купить Святой Дух? И сказал Петр Симону: «Серебро твое да будет в погибель с тобою за то, что ты помыслил купить за деньги дар Божий. Не суждено тебе это, ибо сердце твое не с Богом. Покайся в своих грехах, молись и проси прощения у Бога». Симон очень испугался и стал упрашивать апостолов: «Помолитесь за меня Богу, чтобы ничего плохого не произошло со мной». Апостолы окончили свидетельствовать и проповедовать слово Господа и отправились обратно в Иерусалим. На пути их лежали разные селения, и где бы они ни останавливались, всем желавшим они рассказывали о Евангелии Христовом, и к Божьей Церкви прибавлялись все новые и новые верующие.

Галина Везикова. Нарвская девочка Берта. Кухня располагалась на втором этаже Нарвского молитвенного дома. Здесь готовились обеды в дни церковных торжеств, свадеб, молодежных общений, и тогда не всякий мог ступить в это небольшое помещение с дровяной плитой, столом и несколькими стульями. Тетя Оля, тетя Дуся, тетя Лиза и несколько других не менее важных особ царили в кухне во время праздников. За украшение как приготовленных блюд, так и покрытых белыми скатертями длинных столов отвечала Ильда Токман. Были у Ильды Оскаровны и другие обязанности. К ней невозможно было подступиться, когда она сосредоточенно размешивала салат в больших эмалированных тазах или снимала пробу с морса, налитого в зеленые баки, несколько ведер вместимостью. А в обычные воскресенья кухня жила своей особой жизнью. Из года в год в ней проходили детские собрания. В то время как в зале молитвенного дома пел хор, проповедовали по очереди 3-4 проповедника, в кухне, как воробьи на ветках, располагались на скамейках и стульях 20-30 детей. Они слушали библейские истории, отвечали на вопросы, с широко распахнутыми глазами внимали рассказам о героях веры, молились и пели. Оскар Александрович Токман близко к сердцу принимал детские служения. Он дежурил у дверей в коридоре, чтобы никто из посторонних не помешал детям, потому что был случай, когда директор ближайшей школы вместе с группой учителей пытались проникнуть на детское собрание. И в 70-е годы прошлого столетия организованно обучать детей Слову Божьему запрещалось, за это могли посадить. Когда в церковь приезжали известные проповедники, Токман осторожно приводил их на кухню. Я помню изумленное выражение на лице Ивана Адамовича Тоги и его восклицание: «Вот так кухня!» С широкой улыбкой входил уже не первый раз посещавший Нарвскую кухню Арпад Александрович Ардер. Он готовился к этим визитам, и я помню несколько историй, рассказанных им детям. Сегодня я расскажу вам об одной девочке, которая вместе со своей мамой жила в Нарве 100 лет назад. Жили они в районе Кренгальма, в каменном бараке для рабочих текстильных фабрик. Я ничего не знаю об отце Берты, так звали девочку, а мама учила дочку всему, что знала. Она даже рассказывала Берте, как на предельной фабрике из хлопковой ваты изготавливают нитки, а в другом здании из темно-красного кирпича на небольших станках ткут из них ткани. А потом мама заболела, и девочка часто просыпалась по ночам от ее кашля. Маму забрали в госпиталь, и больше она не вернулась в их с Бертой комнату. Мама умерла, и несколько дальних родственников и знакомых пришли к Берте. Они оглядели комнату, и одна мамина подруга сказала: «Пожалуй, я возьму стол». «А я кровать», — подхватила родственница в черном чипце с бантиками. Они забрали все вещи, и только Берта никому не была нужна. Никто не хотел взять ее. «Да, а что же мы будем делать с девочкой?» — спросила вторая мамина подруга. «С девочкой? А пусть она по очереди живет в каждой семье», — предложила дальняя родственница. «Вот с вас и начнем», — с облегчением вздохнула подруга. И все изменилось в жизни Берты. Каждый месяц она переходила в другую семью. «Ты еще здесь?» — слышала она в конце месяца. «Ты уже опять пришла?» — встречали ее в другом доме. Скоро она обошла все дома своих родных и знакомых. Кто-то вспомнил, что в Петербурге живут еще более дальние родственники, и Берту отвезли в Санкт-Петербург. Город был большой и красивый, но среди множества домов, высоких и не слишком, не было ни одного, где бы девочку с нетерпением ждали и горячо любили. Точно так же, как в Нарве, Берта переходила из семьи в семью, и ее встречали и провожали одинаково. «Ты уже пришла?» или «Ты еще не ушла?» Берта старалась помогать в каждом доме, чем могла. Справившись с немногими обязанностями, она отпрашивалась пойти погулять, особенно когда было тепло и не шел дождь. И ей часто разрешали. И брела от дома к дому всеми забытая девочка в большом занятом городе. В сумерках в окнах зажигались керосиновые лампы,
Люди жили своей жизнью, смеялись, плакали, ссорились и мирились. Никому не было дела до Берты. Однажды летним вечером она возвращалась в семью, в которой тогда жила, и вдруг увидела, что зеленая дверь в доме из красного кирпича на другой стороне улицы открыта, и оттуда доносится музыка. Берта перебежала дорогу, подошла к распахнутой двери и осторожно заглянула внутрь. В большой комнате рядами были установлены скамейки. На них сидели люди. Сбоку, за физгармонией, сидела женщина в длинной серой юбке и блузке с оборками. Она нажимала на клавиши и извлекала из физгармонии незнакомую красивую мелодию. Слова песни, которую пели люди, поразили Берту еще больше. «О, приди, о, приди!» — звали они. Берта не могла двинуться с места. Никогда, никогда в жизни она не слышала ничего подобного. Так давно никто не звал и не ждал ее. Девочка с опаской сделала несколько шагов и села на ближайшее свободное место. Физгармония со всхлипом вздохнула в последний раз, и музыка закончилась. К высокому столику в проходе между скамейками вышел мужчина. Он приветливо улыбнулся и начал говорить. Берта ждала, не начнут ли опять петь «О, приди!». Но потом невольно прислушалась к тому, что говорил человек за высоким столиком. Он говорил про Иисуса Христа, которого Бог послал на землю спасти людей. Берта и раньше уже слышала о нем. Но, оказывается, у Христа не было своего дома на земле, и он с учениками ходил по разным городам и селениям. Он делал людям много добра, и все-таки иногда жители городов просто выгоняли его. Как это было понятно и знакомо Берте. А потом Христа убили, но он воскрес на третий день, и теперь живет со своим отцом на небе и зовет туда всех, и ее, Берту, тоже. А здесь, на земле, он обещает помогать всем, кто полюбит его и станет ему служить. «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас», — закончил проповедник. Берта решительно встала и направилась к столику. «Я пришла», — сказала она. Так Берта нашла Иисуса Христа. У нее появилось много друзей. В конце XIX века в Петербурге существовало несколько евангельских собраний, где вместе собирались на служение люди разных классов и сословий. Друзья из церкви окружили девочку заботой и вниманием. Когда она выросла, ее отправили учиться в Швецию. После учебы Берта вернулась в Санкт-Петербург и организовала воскресные школы. Теперь у Берты, директора воскресных школ Петербурга, был свой уютный дом, о котором знали многие люди. Часто детей посылали к ней. «Иди к Берте, она всех принимает». Однажды к ней постучался светлоголовый финский мальчик, и Берта отвела его на занятия в дом княгини Ливан. Класс для мальчиков располагался прямо на широкой светлой лестнице дворца княгини. И Коля прекрасно чувствовал себя в компании таких же, как он, детей, и много узнал о Христе и Иисусе. Он вырос и стал проповедником Евангелия. А сейчас, дети, я открою вам один секрет. Вы все знаете сына этого мальчика Коли, которому Берта помогла познакомиться со Христом. Это Ярл Николаевич Пейсти, голос которого вы каждый день слышите по трансмировому радио. Вот такая хорошая девочка жила 100 лет назад в Нарве и Санкт-Петербурге. И если вы полюбите Иисуса Христа и будете служить Ему всю жизнь, то вы сможете рассказать о Нем многим людям. И кто знает, как прославится имя Божье через вас и через тех, кто от вас услышал о Христе. Арпад Александрович окончил свой рассказ. Дети сидели притихшие. «Я люблю слушать песни по радио», — сказала Таня. «Только часто глушители мешают», — отозвался Виталик. «Мой дедушка ночью передачи ловит, тогда лучше слышно», — авторитетно заявил Павлик. Мы помолились, и детское собрание закончилось.
В большом зале, как всегда в конце собрания, пели общим пением, и дети побежали к своим родителям. Эту историю, рассказанную Арпадом Александровичем, я вспомнила, услышав 8 марта 2010 года о смерти благословенного евангельского проповедника Ярла Николаевича Пейсти. Такой эта история сохранилась в моей памяти. За точность ее я не могу ручаться. Помнить о ней еще могут дети, присутствовавшие на том детском собрании. Все они давно выросли, у многих есть дети и даже внуки. Брат Ардер и брат Токман давно с Господом в вечности, куда ушел недавно Божий служитель Ярл Николаевич Пейсти.

Вот и подошло время нам прощаться с вами. До следующей встречи, ребята, завтра в это же время. Вы слушали программу «Луч света». Радио Зегенсвелле. Волна благословения. Город Детмалт, Германия. Мы желаем вам Божьих благословений.

Уважаемые радиослушатели, вы слушаете радио Зегенсвелле, «Волна благословения», город Детмалт, Германия. Предлагаем вашему вниманию радиопередачу по страницам Библии, предоставленную нам от миссии Through the Bible. Программа представляет серию комментариев доктора богословия Джеймса Вернера Маги по книгам Священного Писания. Читает Владимир Сорокин.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова встретиться с вами на наших беседах по книгам Священного Писания. Мы продолжаем читать пророчество Иеремии и обратимся сегодня ко второй главе этой удивительной книги. Первое пророческое послание Иеремии, приведенное во второй и третьей главах, обращено к иудейскому народу, забывшему про живого Бога. Трудно найти в Писании место, которое было бы более искренним, проникновенным и полным сочувствия. Это красноречивое обращение забытого и оскорбленного Бога к людям. Его милосердие и сострадание к провинившемуся и грешащему народу сочетается здесь с предупреждением об ужасных временах, которые ждут иудеев, если они не обратятся на путь истины. Юный царь Иосия, правивший в те далекие времена, искренне искал Господа, но Слова Божьего у него не было. Однако он знал, что с идолопоклонством необходимо покончить. Теперь же у него появился соратник, столь же юный пророк, поддерживающий его начинание и возвещающий необходимость покаяния от имени Бога. Послушайте первые три стиха из второй главы книги пророка Иеремии. «И было слово Господне ко мне, «Иди и возгласи в уши дщери Иерусалима», — так говорит Господь. «Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была невестою, когда последовала за мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль был святынею Господа, начатком плодов его. Все, поедавшие его, были осуждаемы. Бедствие постигало их», — говорит Господь. Когда-то давно Бог сделал нечто совершенно чудесное, и теперь Он просит израильтян вспомнить, как начинались их отношения, когда Он освободил народ из египетского плена, вспомнить, как они следовали по ночам за огненным столпом, а днем за облаком. В этой жуткой пустыне они искали Господа и шли за Ним. И теперь Бог напоминает им об этом. Когда-то Бог благословил их и дал им хорошую землю, а они отвернулись от Него. Они начали жить с комфортом, не испытывая проблем, но отвернулись от живого Бога и стали поклоняться идолам. Невозможно не заметить, как похоже положение нынешней Америки на положение древней Иудеи. Сегодня Бога с нами нет, хотя когда-то давно Америка была основана людьми, которые верили, что Библия — Слово Божье, и все, что они делали, было основано на этой книге. Как отметил один наш выдающийся историк, сегодня страной управляют люди, незнакомые с ее духовным наследием. Мы отвернулись от Бога. Сейчас мы поклоняемся всемогущему доллару. Наша благая весть исходит из биржи Нью-Йорка. Деньги — это наш Бог. Ефесяне кричали: «Велика Диана Ефесская!» А нынешние американцы кричат: «Велик американский доллар!» О Боге все забыли. Но Бог по-прежнему говорит: «Я помню вас». Израильтяне забыли о Боге, но Бог их не забыл, ибо Он милостив, и велика Его благодать. Через пророка Иеремию он обращается с призывом вернуться к нему и спрашивает израильтян, которые были святыней для Господа: «Разве вы не помните, какими вы были и какими стали? Вы принадлежите мне, вы мой народ, вы следовали за мной, а я вел вас». Читаем далее. Послушайте стих 4. «Выслушайте слово Господне, дом Иаковлев и все роды дома Израилева». Хотя 10 колен были завоеваны ассирийцами, они по-прежнему жили на своей земле. Они не переехали в Великобританию или Америку, и Бог обращается к дому Иакова и ко всему Израилю.
Бог обращается к ним, хотя они и находятся под властью Ассирии. Обратите внимание на стихи 5 и 6. «Так говорит Господь: какую неправду нашли во мне отцы ваши, что удалились от меня и пошли за суетою, и осуетились, и не сказали: где Господь, который вывел нас из земли египетской, вел нас по пустыне, по земле пустой и необитаемой, по земле сухой, по земле тени смертной, по которой никто не ходил и где не обитал человек». Я не сомневаюсь в том, что это одно из величайших мест Писания. Смотрите, с какими чудесными словами Бог обращается к ним. «Что я сделал не так, что вы отвернулись от меня? Что плохого сделал нам Бог, друзья мои, что мы о нем больше не думаем? Почему мы перестали ему служить? Разве он не верен нам? Может быть, он сделал что-то не так?» Он спрашивает: «Какую неправду нашли во мне отцы ваши?» Люди не прошли бы через пустыню, если бы Бог не помог им. Да и сегодня немногие путешествуют в этих местах. Я был на самом краю этой пустыни, и углубляться туда мне не захотелось. Но Бог хранил свой народ в этом ужасном путешествии 40 лет и заботился о них. Послушайте далее стихи 7 и 8. «И я ввел вас в землю плодоносную, чтобы вы питались плодами ее и добром ее. А вы вошли и осквернили землю мою, и достояние мое сделали мерзостью. Священники не говорили: где Господь? И учители закона не знали меня, и пастыри отпали от меня, и пророки пророчествовали во имя Ваала и ходили во след тех, которые не помогают». Сегодня мы так много говорим об экологии и о том, что надо сохранять землю в чистоте, и это правильно. Но мы должны признать, что вокруг столько много моральной грязи, столько разврата. Господь говорит здесь именно об этом. Эти люди осквернили Божью землю. Бог хотел, чтобы они свидетельствовали о нем, а они вместо этого повели себя ужасно и грешно. Бог считает, что ответственность за это несут духовные вожди. И я считаю, что в нашей стране все проблемы начинаются с церкви. Упадок нации начинается с духовности. Сначала идет духовное отступничество, потом моральный упадок и, наконец, политическая анархия. Так погибают великие народы. Священники не говорили, где Господь. Сегодня многие, даже миряне, считают себя учителями Библии и проповедниками, а сами не знают Слова Божьего. Мне печально говорить об этом, но это так. Они не знают Слова Божьего, а потому они не знают и Бога. Чтобы познать Бога, надо знать Его Слово. Бог обращается к своему народу в стихе 9. «Поэтому я еще буду судиться с вами, — говорит Господь, — и с сыновьями сыновей ваших буду судиться». Бог говорит: «Я вас не покину. Я продолжаю просить вас о покаянии». И разве это не замечательно? Но в то же время Он не собирается прощать преступлений. Послушайте стих 13. «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе водоемы разбитые, которые не могут держать воды». Мы видим, что Израиль совершил два зла. Прежде всего, они отвергли Иегову, источник воды живой, а во-вторых, они высекли для себя водоемы разбитые, которые не могут удержать воду. Сколько же людей сегодня сделало для себя свои собственные водоемы и пьет из них? И, конечно же, это не утоляет жажды. Например, если у человека есть $1 миллион, ему все равно мало. Он хочет накопить 2-й миллион, 3-й, 4-й, миллиард. То же самое можно сказать о славе.
ее никогда не хватает. И Бог продолжает говорить с народом, осуждая их как отступников. Я читаю 19 стих. «Накажет тебя нечестие твое, и отступничество твое обличит тебя. Итак, познай и размысли, как худо и горько то, что ты оставил Господа Бога твоего, и страха моего нет в тебе», — говорит Господь Бог Саваоф. Конец второй главы Иеремии — это речь против идолопоклонства, которая продолжается в следующей, третьей главе, и я не стану цитировать эти строки полностью, но советую вам очень внимательно прочесть их и без меня. Когда вы ознакомитесь с пророчеством Иеремии, вы просто удивитесь, как все это похоже на нас с вами. Интересно, что человек, отвергающий Бога, обязательно создает себе идолов. И когда человек делает себе своего собственного Бога, он делает его таким, каким он сам хочет его видеть. У людей появляются боги, соответствующие их собственным требованиям. А в результате в созданных людьми богах проявляется грешная природа человека. В первом

идолопоклонства, поскольку народ в то время отрекся от живого Бога и стал поклоняться идолам. И мы видим из исторических и пророческих книг, что совместные усилия царя и пророка оказали на народ огромное воздействие. В третьей главе, к которой мы с вами сегодня также обратимся, отступничество упоминается чаще, чем во всей остальной Библии. А значит, это явление очень беспокоило Бога, и Он всеми силами пытался увести израильтян с этого пагубного пути. Иудея обратилась к идолопоклонству, потому что это был легкий и популярный путь, но путь этот вел к упадку и разврату. Послушайте первый стих третьей главы книги пророка Иеремии. «Говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него, и сделается женою другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась ли бы этим страна та? А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратилась ко мне, — говорит Господь». Иудея дошла до предела безнравственности. Она вела себя как блудница, и поэтому Бог столь настойчиво просит ее вернуться к Нему. Послушайте стих второй. «Подними глаза твои на высоты и посмотри, где они блудодействовали с тобою. У дороги сидела ты для них, как аравитянин в пустыне, и осквернила землю блудом твоим и лукавством твоим». Идолопоклонство — это не просто изготовление кумира и поклонение ему. Если человек пристрастился к чему-либо всей своей душой, это идолопоклонство. Библия учит нас, например, что алчность — это идолопоклонство, потому что человек, стремящийся к богатству, посвящает накоплению средств все свое время и силы. В наше время мы встречаем особенно много людей, предающихся греху, причем отдающих своей страсти огромное количество сил. В тот самый момент, когда человек отворачивается от живого Бога, он обращается к чему-то другому, и это другое становится его Богом, его кумиром. Доктор Кэмпбелл Морган сделал очень тонкое замечание о природе идолопоклонства в сопоставлении с поклонением истинному Богу. Когда человек создает себе Бога по собственному подобию, он только усиливает свои несовершенства. Более того, этот Бог, созданный человеком, будет требовать от него вещей, свойственных его собственной природе. Это заметно в мусульманстве. Мухаммед был великим, замечательным, выдающимся человеком. Но его болезненная чувственность оказалась проклятием для всего ислама. Люди готовы хранить верность тем богам, которые требуют от них чего-то приятного, того, чего им самим хочется. Когда Бог призывает людей, Он требует святости, чистоты, любви. Он хочет, чтобы мы поднимались к Его высотам. Он не станет приспосабливаться к скверной нашей природе. Он не одобряет нечистых и грешных желаний. Он призывает людей расти, пока они не достигнут уровня его собственной святости. Бог всегда зовет людей к чему-то, в первую очередь, чистому, а уж потом приятному, в первую очередь, святому, а уж потом счастливому, в первую очередь праведному и уж потом радостному. Бог осуждал народ в Иудее, потому что эти люди всецело предались идолопоклонству, и в результате вся страна повела себя совершенно безнравственно. Бог говорит: «Подними свои глаза на высоты». И это значит, что именно на этих высотах и происходили все безобразия. На возвышенностях обычно строили жертвенники идолам. Там происходили разнообразные сексуальные оргии и попойки. Вот до какой низости пала Иудея. Но распутство и безнравственность человечества тех времен

Он сродни отрицательным явлениям нашей сегодняшней жизни. Наши государства отреклись от живого и истинного Бога, и это проявляется в поведении наших политиков и рядовых граждан. Повсюду беззаконие, обман, коррупция. Вот что говорит Бог иудеям, находившимся в аналогичной ситуации. Читаю вам 4 стих 3 главы. «Зато были удержаны дожди, и не было дождя позднего. Но у тебя был лоб блудницы, ты отбросила стыд». Бог возвещает, что Он уже начал судить свой народ, лишив их дождя. И даже сегодня в этой земле царит засуха. Им очень нужна вода, больше, чем нефть. Вода для них гораздо драгоценнее. Я верю, что когда иудеи вернутся в Израиль и получат благословение Божье, у них будет много воды. Бог обещал им это. Я думаю, что национальные бедствия, которые случались в Америке в последние несколько лет, это не что иное, как Божий суд над нами. Но мы, к сожалению, не обращаем на эти бедствия никакого внимания и не возвращаемся к Богу. Друзья мои, в заключение нашей сегодняшней передачи мы поговорим о второй обличительной речи пророка Иеремии. Она начинается в 6 стихе 3 главы и продолжается до конца этой главы. В этой речи Бог осуждает свой народ за отступничество. Само это слово встречается в главе 7 раз, а это почти половина всего его упоминания в книге Иеремии. Мало того, у Иеремии слово «отступничество» встречается чаще, чем во всей остальной Библии. Его используют только Иеремия и Осия. Отступничество — это не просто поведение человека, который отступил, как мы обычно думаем. В 4 главе книги пророка Осии Бог наглядно показывает нам, что Он понимает под отступничеством. Послушайте стих 16. «Как упрямая телица упорен стал Израиль. Вам приходилось когда-нибудь загонять бычков в грузовик?» Когда я был маленьким, нашим соседом был человек, которому принадлежало ранчо в Южной Оклахоме. У него было 2 сына, с которыми я дружил. Это были шалуны, и я, конечно же, был хорошим мальчиком, но мы с ними играли вместе. Иногда мы помогали на ранчо загонять телят в фургон. Вы представляете себе, на что это похоже? Они упирались передними ногами так, что сдвинуть их было просто невозможно. Мы их толкали вверх, а они скользили обратно. Вот что понимает Бог под отступничеством. Отступничество — это нежелание идти Божьим путем, нежелание прислушиваться к Богу. Когда мы ведем себя так, мы похожи на телят. Мы упираемся и все время скользим назад. Если мы восстаем против Господа и Его воли, мы все время удаляемся от Него. У Иеремии поведение народа Божьего характеризуется не менее ярко, чем в пророчествах Иосии. Читаю вам 6 стих 3 главы. «Господь сказал мне во дни Иосии царя, видел ли ты, что делала отступница дочь Израиля? Она ходила на всякую высокую гору и под всякое ветвистое дерево, и там блудодействовала». Друзья мои, Бог сурово обличает здесь свой народ. Но вы наверняка еще помните, как в 1 стихе 3 главы книги пророка Иеремии Бог говорит: «Возвратитесь ко мне». Он говорит иудеи: «Ты вела себя как блудница, но ты принадлежишь мне. Если ты вернешься, я приму тебя». Любой блудный сын, любая блудная дочь, любая блудная семья, любая церковь или любой народ всегда могут вернуться к Богу. Бог примет вас. Блудного сына ждали дома не побои, а радость о его возвращении. Били его вдали от дома, а дома его приняли с объятиями и поцелуями. В далекой стране он голодал, а отец приготовил ему замечательный пир.
Бог готов простить свой народ и советует иудеям учиться на ошибках Израиля, которые уже завоеваны иноземцами. Бог указывает на Израиль, что он вел себя точно так же. Он упирался, как теленок. Бог попытался вернуть его к себе, но Израиль не послушался. И поэтому израильтяне попали в плен. То, что случилось с Израилем, должно было стать уроком и предостережением для иудеи. Дорогие друзья, пускай это Божье предостережение послужит уроком и для вас. Пускай ваши сердца не останутся глухими к напоминаниям о великой милости и благости Бога. А наша сегодняшняя беседа по книге пророка Иеремии на этом заканчивается. Мы были рады встретиться с вами. Всего вам самого наилучшего!

Уважаемые радиослушатели, вы слушали радиопередачу «По страницам Библии», посвященную изучению книги книг Библии. Божьих вам благословений в познании Слова Божия. Вы слушали радио «Зегенсвелле», «Волна благословения», город Детмолд, Германия.

0: В Германии 4 часа 56 минут.
1: Дорогие слушатели, служение радио Зегенсвелле «Волна благословения» финансируется только за счет пожертвований. Если и для вас важно, чтобы Слово Божье продолжало звучать по всему миру, пожалуйста, поддержите наше служение молитвой и пожертвованием. Информацию о пожертвованиях вы найдете на нашем сайте zegenswelle.de или по телефону 05-231-500-59-88. Большое спасибо! Да благословит вас Бог!